далеко не в первый раз. Сначала мы отдыхаем в выходные, затем пытаемся проснуться и начать хоть как-то понедельник, а потом неделя пролетает и долгожданный отдых. Что ж, с нами уже вторник, что в целом неплохо. Начало положено, плавно продвигаемся в сторону завершения рабочей недели. Здесь хотелось бы отметить каждую пятницу в нашем эфире программа «Горячая десятка». Хит-парад лучших песен недели. Вы заказываете свои любимые хиты в рубрике «Удачный момент» или программе «Удачный час», тем самым определяя итог нашего чарта. Поэтому активнее поддерживаем своих любимых артистов. Ну и через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты Димы Билана, Николая Баскова, Рады Рай и не только.

замечательный хит Димы Билана в продолжении этого часа на Радио Дача. Проводим сегодняшнюю ночь в компании отличной музыки. Надеюсь, помним еще больше таких любимых, ярких хитов. Мы слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диско Дача». Также есть канал «Песни года». И вообще на сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых лучших песен. Причем в любой точке планеты. Неважно, где вы решили провести, допустим, выходные или отпуск. Летом это вполне актуально. Мы с вами уже скоро послушаем хиты Александра Барыкина, Натали, Наташи Королевой и многие другие в эфире «Радио Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Александр Барыкин пережил как минимум два периода славы. Для старшего поколения его имя неразрывно связано с рок-группой «Карнавал». А вот у нас на радиодаче после его имени звучат другие поистине народные хиты. «Букет», ну и «За той рекой», написанный в 1990 году. Именно в то время эту песню мы впервые услышали. А мы сейчас вернемся в день сегодняшний. С нами уже вторник, на календаре 28 июля. И в эфире уже скоро хиты Сергея Трофимова, Вованы Анны Семенович, Леонида Агутина и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Удача».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хотела бы от души поздравить своего любимого человека. Он в пути, в дороге. И пожелать ему всего самого хорошего. Зеленый свет кругом везде. И поставить для него песню Ирины Аллегровой. Привет, Андрей. Радио «Дача», вы просто супер. Я всегда вас слушаю.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Лепс и Акмаля в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены, помимо Григория Лепса, мы еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Юрия Антонова, Сергея Ростова и не только.

0: летний хит Галибри Мавик в эфире. Радиодача, песня в Сочи, Киров, Ростов. Ну, кстати, в этих замечательных городах также есть наше вещание, поэтому мы шлем отдельный привет всем местным жителям, кто сейчас слушает наш эфир. Ну и гостям, отдыхающим уж в Сочи, думаю, точно сейчас немало туристов, кто проводит свой отдых на море. Вам желаем теплой, прекрасной погоды и всем приятного, легкого вторника, который уже скоро дополнит хиты Тейси Повали, Зайнаб Махаевой, Дмитрия Маликова и многие другие. Через короткую паузу на радиодаче 30 минут только музыки.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, это Владимир из Сарова. Хотел бы передать привет моей жене Ирине. Пожелать ей здоровья крепкого, успеха. И передайте, пожалуйста, для нее песни «Ах, женщины» Джаса Урен. Спасибо, радио «Дача».

0: Лазаревой, Полины Гагариной, Владимира Кузьмина, Татьяны Булановой и многие другие.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

заворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе

Алина Гагарина вместе с Сергеем Лазаревым пару недель назад были в гостях на радио «Дача». Ярко, ты, Даша, смешно. Мы завершили сезон звездного шоу «Назад в будущее» с такими потрясающими гостями. Эфир получился невероятно теплым, душевным, идеальный хэппи-энд для нашего сезона. Для тех, кто пропустил, можно найти архив программы на сайте radiodacha.ru. И также в наших соцсетях есть видеоверсия «Звездные встречи». Касаемо эфира, уже скоро его дополнят хит группа «Динамит», Юлия Михальчик, Андрей Губина и не только.

0: Динамит на радиодаче, и между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Сейчас предлагаю переместиться в Индию, где местный житель установил мировой рекорд по отжиманию за час. Пока мы тут слушаем песни, он успел попасть в книгу рекордов Гиннесса, выполнив 847 отжиманий за один час. Причем мало такого количества отжиманий, там еще и груз присутствовал на спине, вес которого чуть больше 27 килограмм. Ну, надеюсь, после этих цифр ваш груз проблем в виде работы и утренних подъемов как минимум изменил свой вес. Всем удачного дня желаем, который уже скоро дополнит хиты Стаса Михайлова, группа «Гости из будущего» и не только.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
5: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе секрет императора «Актив Плюс» 3 мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Таисия. Хочу передать привет моим детям, Софии, Яне, Арсению и маленькой Витуське. Моей маме, также тете Лиде, Льву, Дмитрию, Анастасии. И хочу заказать песню «Джоник». Спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

когда отличная компания и большое желание гулять, уже не важно, что там за окном. Дождь, слякоть, все равно. Ну и вспоминаю уже другое музыкальное произведение. У природы нет плохой погоды. Эти и другие песни обязательно еще услышим в нашем эфире. Кроме того, всех можно заказывать в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Мы желаем всем приятного дня. С нами вторник. Ну и подробнее о нем узнаем в рубрике «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов буквально через 10 минут в эфире «Радио Удача».

0: Дача.
1: На календаре 28 июля, вторник, и сегодня близнецы, раки и весы окажутся в нужное время в нужном месте. Не отказывайтесь от приглашения, не откладывайте поездки. День благоприятен для знакомства и общения. Овны, девы и скорпионы смогут успешно завершить дело, которое долго не давало покоя. Не исключено, что помощь придет от человека, на которого вы раньше и не рассчитывали. Тельцы, львы и водолеи могут столкнуться с соблазном потратить больше, чем планировали. Покупки, сделанные под влиянием эмоций, вряд ли окажутся удачными. Если вещь действительно нужна, она подождет и до завтра. А стрельцы, козероги и рыбы почувствуют, что пришло время менять привычный ритм. Даже небольшие перемены в распорядке дня помогут почувствовать себя бодрее. Радио Дача желает всем удачного дня.

компании таких прекрасных песен мы проводим это утро. С нами вторник, ну и в целом летний сезон, который дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница, загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Алены Апиной, Николая Баскова и не только.

0: Еще одна песня из категории «Летний хит». Таких у нас много в каждом часе для хорошего настроения. А также у многих сейчас сезон отпусков, от этого еще приятнее. Одни улетают в жаркие теплые страны, другие на дачи, причем переезжают практически на все лето. Работы все же хватает, там не только отдых. Ну и дома можно неплохо отдохнуть, собравшись с кем-то из друзей или родственников. Мы также с вами, ну и через короткую паузу вместе послушаем хиты группы «Браво», Жанны Фриске, Дениса Клявера и других любимых артистов радиодачи. Всем доброго утра!
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: bg.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это звонок из Луги, Ленинградской области. Меня зовут Галина. Просто для себя хочу услышать песню «Лилии» в исполнении Александра Айвазова. Спасибо, радио «Дача».

веки закрываются, спать хочется, а впереди целый рабочий день. Это вот примерно похожая картина каждое утро. Леонид Агутин, Томас Невергрин, их яркий хит в эфире «Радио Дачи». Проводим утро вторника в компании отличной музыки. Некоторым, наверное, сейчас о работе можно на время забыть. Все же с нами лето, сезон отпусков никто не отменял. И отталкиваясь от времени и наших привычек, вам можно пожелать приятного аппетита. Вспоминаем эти истории, когда дома тебя до 10 не разбудить, зато как только у тебя отпуск, отдых в отеле, 7 утра и ты первый в очереди на завтрак. Также вам через короткую паузу хиты Сергея Лазарева, группы «Краски», Стаса Михайлова и Таисии Повали, и не только.

0: на радио «Дача».
1: Сегодня 14-й день лунного цикла, который считается самым сильным и мощным в этом месяце. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезные предприятия. Это один из лучших дней также для решения финансовых вопросов. Сегодня люди настроены решительно и рационально, готовы к свершениям и переменам. Используйте эту возможность сполна.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: или там, где отдыхать этим летом? Выбор, да, порой мучителен. Хочется сразу везде и побольше, что вполне нормально. Летом столько вариантов, что сложно не запутаться. Тут же главное что? Побольше времени свободного. А уж где и как отдыхать, это мы разберемся. Дайте только такую возможность. Особенно во вторник об этом думать приятно в период рабочей недели. Мы всем желаем легкого и удачного дня. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Анжелики Варум, Руслана Алехно, Александра Буйнова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: прежде, в финале каждого часа нас ждет очередная порция ваших приветов и музыкальных пожеланий. Не забывайте о возможности звонить к нам в студию, заказывать свои любимые хиты. Также стоит отметить, именно от вашего музыкального выбора зависит итог нашего хит-парада. Поэтому активнее поддерживаем своих любимых артистов. А вот в пятницу узнаем, что из этого выйдет. В 19 часов по московскому времени программа «Горячая десятка». Это если забегать подальше. А у нас с вами лишь вторник, в который уже скоро дополнят не менее желанные хиты Димы Билана, Аллы Рид и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставляю вас в компании моего коллеги Андрея Фролова. Этим утром на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Карина, я из города Красноярск. Хочу передать привет своей маме Виктории и пожелать счастья. И прошу для нас с мамой поставить песню «Нилетто, любимка». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак, пишет издание «Известия». По его словам, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Обстановка стабилизируется, нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно. И вместе с тем вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. К примеру, в Сибири вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Александр Новак заверил, что сложившаяся обстановка носит временный характер и подчеркнул, что правительство делает все для восстановления внутреннего рынка. Кабинет министров направит дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в регионах России. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, данные средства будут выделены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений. Их возведут в Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Камчатском и Красноярском краях. Радиодача в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо.

удача.

0: Например, знал заранее еще вчера, что примерно в 8:22 я впервые поприветствую вас, друзья, здесь в эфире «Радио Дача» и пожелаю счастливого, легкого и бодрого утра. Вторник стартовал за окошком, вроде бы солнечно и ясно, и это радует, что долгосрочный прогноз синоптиков не сбылся. Ну а мой прогноз на ближайшее музыкальное будущее – это группа А-Студио и Хабиб. Оставайтесь рядышком.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте.

0: Близнецы, раки и весы окажутся в нужное время в нужном месте. Не отказывайтесь от приглашений и не откладывайте поездки. День благоприятен для знакомств и общения. Овны, девы и скорпионы смогут успешно завершить дело, которое долго не давало покоя. Не исключено, что помощь придет от человека, на которого вы раньше не рассчитывали. Тельцы, львы и водолеи могут столкнуться с соблазном потратить больше, чем планировали. Покупки, сделанные под влиянием эмоций, вряд ли окажутся удачными. Если вещь действительно нужна, она подождет и до завтра. Стрельцы, козероги и рыбы почувствуют, что пришло время менять привычный ритм. Даже небольшие перемены в распорядке дня помогут почувствовать себя бодрее.
1: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов – тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Гороскоп на радио «Дача».

0: вы вполне можете провести время и взбодриться в финале солнечного сезона с помощью нашей забавы под названием «Лето с сюрпризом». Потому что именно там мы вручаем клевые призы за ваши яркие солнечные фотки. Вы как раз сможете вспомнить те моменты, в которые вам было весело, приятно в кругу близких, родных, знакомых и друзей. И как раз получить за это небольшой презент. Все, что нужно, просто зарегистрироваться на нашем сайте radiodacha.ru, заполнить анкету и приложить, собственно, ваши фотоработы, а также написать короткую историю, почему вы выбрали для участия именно этот момент. За лучшие мы отдаем, как я и сказал, уже приятные подарки. Главный приз разыграем уже 28 августа. Это два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Заходите, узнавайте все подробности акции на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Детская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. У нас сегодня экстремальное фото, друзья. Оно прилетело к нам в проект от Алины из Ульяновска. Алина, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Экстремально фото тем, что Алине удалось оседлать крокодила. Произошло это в Таиланде еще много лет назад. Фотографию Алина решила нам отправить вот только сейчас. Алина, расскажите, как вообще решились на этот шаг?
2: Было интересное очень шоу с крокодилами. Конечно, это все увлекательно и зрелищно. Опять же, потом неожиданно предложили сфотографироваться с тем желающим. Всего за 100 рублей. Ну, я смотрю, человек 10 набралось. Думаю, ладно, попробую. Конечно, было очень страшно.
1: Да, а как крокодил себя повел? Все было хорошо?
2: Да, они, слава богу, не двигались. Может быть, они устали за время шоу, и они были немного измотаны.
1: Ну, на самом деле, смотря на фото, вообще не кажется, что крокодил измотан. У него пасть такая широко открыта, он будто нападает буквально. Алина, хочу вам за ваше классное фото вручить не менее классный приз от команды «Радиодача». Алине из Ульяновска отправляем спортивную сумку. И, Алина, вы проходите финал нашей акции под номером 35, где мы в конце августа разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Ура! Спасибо вам большое, так приятно. Первый раз решила испробовать удачу.
1: И да, вы теперь должны знать, вы человек очень удачливый. Друзья, вы тоже проверьте, насколько вам везет. Заходите на сайт radiodacha.ru, загружайте свое яркое летнее фото и напишите небольшую историю, что на снимке происходит следующего победителя. Назовем завтра утром.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила, я с Камчатки. Я хочу поздравить своего любимого кума с днем рождения и поставить ему песню в исполнении Юрия Шатунова. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент России накануне провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Одной из главных тем стал дальнейший внешнеполитический курс республики. Владимир Путин подтвердил позицию лидеров стран Евразийского экономического союза о том, что Армении необходимо провести общенациональный референдум и решить, вступать в Евросоюз или оставаться в Евразийском экономическом союзе. Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что власти этого государства рассмотрят данный вопрос после подачи заявки на вступление в ЕС. Кроме того, президент России и премьер-министр Армении обсудили торговые отношения. Никол Пашинян попросил Владимира Путина помочь урегулировать ситуацию с ограничениями на поставки товаров из республики в нашу страну. К другим новостям. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики энтеровируса. Она будет работать до 7 августа. Как пишет РИА Новости, консультации будут включать информацию о мерах профилактики заболевания, симптомах инфекции, правилах безопасности во время отдыха и рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов и адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Черногория введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября текущего года. Как сообщили власти этой страны, данная мера принята для полной синхронизации визовой политики государства с политикой Евросоюза. Добавлю, ранее в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. Там россияне могут подать заявление на основные категории виз. При этом пока нашим туристам для коротких поездок до 30 дней виза не нужна. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Артик и Асти, истеричка прямо сейчас в эфире радио «Дача». Сложный характер, скажу я вам, всегда на начальном этапе отношений привлекателен, но потом создает только сложности. Либо нужно быть соответствующим человеком, чтобы такое терпеть, иначе это превращается в нелюбовь, как и поется в этой песне. Что ж, про свои отношения с другими людьми вы можете не только рассказать, но и соответствующую сопровождение музыкальное подобрать в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Мы принимаем ваши приветы, поздравления, напоминания, любые послания и, конечно же, ставим ваши любимые песни от самых лучших отечественных исполнителей. Так что не стесняйтесь, набирайте прямо сейчас.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5407.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Сегодня профессиональный праздник у всех пиар-специалистов. Именины отмечают Василий, Владимир, Авудим и Петр. 28 июля 988 года состоялось большое историческое событие – крещение Руси. Также в этот день, в 1992 году, была образована служба МЧС России. Поздравляем всех спасателей!
1: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте фирму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Фирма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Праздник каждый день на радио «Дача».

Такого предложения не услышишь в час пик где-нибудь в общественном транспорте. Сядь со мной рядом, давай взглядами пересечемся. Ничего подобного. Обычно люди напряжены и, собственно, даже не смотрят друг на друга. В этот вторник желаю всем быть добрее и счастливее. Улыбнитесь, друзья, если слышите радио «Дача», потому что мы делаем для этого здесь все возможное. Ну и, конечно же, продолжим вас радовать только самыми хитовыми композициями от лучших артистов. Впереди через некоторое время услышим Вадима Казаченко, Натали и Юлию Михальчик.

0: любых делах, любовных и не только, всегда нужно верить и надеяться. Ни в коем случае не опускайте руки, тем более, что рабочая неделя только началась. Всем доброго утра, желаю вам продуктивного вторника. И, естественно, он будет таковым, если оставаться рядом с приемником, настроенным на волну радио «Дача». Мы будем вас радовать только самыми лучшими шлягерами от ваших любимых отечественных исполнителей. Оставайтесь рядышком.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радиодача».
1: Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача»

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Я зовут Анастасия, я из города Красноярска. Хочу поздравить всех людей с днем рождения, у которых сегодня это сбылось. Хочу поставить песню Ирина Олегова. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения нашей страны Михаил Мурашко. Он добавил, что помимо этого в некоторых регионах, в частности в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений. В том числе конфигурируют набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогают врачу сформировать клинические рекомендации для пациента. Кроме того, Михаил Мурашко заявил, что существуют и программы с ИИ, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. В продолжении выпуска еще одна новость из сферы здравоохранения. Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По словам Ильи Баланина, это сделано для повышения шансов на рождение здорового ребенка. Он также уточнил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследование, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. В России изменился перечень документов, необходимых для получения пенсии. Их ключевое нововведение заключается в автоматизации процессов. Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, к примеру, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: группа Бис в эфире радиодачи прямо сейчас. Вызывать на Бис — это приятно и почетно. Исключительно, когда ты занимаешься творческой профессией, это значит, что людям ты нравишься, они хотят тебя больше. Но для других специалистов повторный вызов после выполненной работы обычно означает, что тобой, скорее всего, недовольны. Все не то, давай по новой. Скорее всего, услышишь такую фразу. Желаю, чтобы этого в сегодняшний вторник не случалось ни в коем случае.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Редактор

дни первой славы группы «Руки вверх». Потому что в этом году Сергей Жуков отметил 30-летие своего музыкального проекта целыми двумя аншлагами в Лужниках. Представляете себе, собрал более 500 000 зрителей и слушателей. В качестве особого гостя на сцене появился также и сооснователь коллектива Алексей Потехин. Да уж, это надо было видеть. Ну а что еще стоит увидеть непременно? Расскажу прямо сейчас. Это юбилейный фестиваль «Удачные песни» в честь 20-летия в эфире «Радио Дача». Ждем всех. На одной сцене выступит огромное количество крутейших артистов. Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и многие другие. Ну и, естественно, подробности можно узнать, а также купить билетики на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.

0: В эфире «Радио Дача». Вот вам яркий пример того, как харизма, напор, творческая страсть вымещают различные нюансы твоей и якобы профнепригодности. Когда говорят, что таким, как ты, на сцену или куда-либо еще дорога закрыта, это должно быть лишь дополнительной мотивацией. В эту рабочую неделю желаю не сдаваться ни при каких трудностях. Ну, а мы, естественно, будем помогать и вдохновлять только самыми хитовыми вещицами от ваших любимых артистов. Непременно продолжу радовать вас шикарным плейлистом и дальше. Благо, это несложно. В моем распоряжении только огромное количество шлягеров и больше ничего.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: знакомая.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню я вам из Тульской области. Зовут меня Елена. Хочу заказать песню Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Передаю привет своей подружке, однокласснице в Санкт-Петербурге, Татьяне. Здоровья ей, всего хорошего и наилучшего. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Крупные российские сети автозаправочных станций начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Известно, что на части АЗС ограничения уже полностью отменены, на других увеличили максимальный объем продажи бензина. Однако в ряде регионов они пока сохраняются. Напомню, сложности с обеспечением топливного рынка возникли в России в конце мая. Это потребовало вмешательства правительства и наращивания объемов нефтепереработки. По словам вице-премьера страны Александра Новака, сейчас ситуация на АЗС выправляется. Приемная кампания в российских вузах на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Миноборнауки. Там уточнили, что для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Тем временем в Минцифры заявили 94% абитуриентов или почти 1 300 000 человек подали заявление в высшие учебные заведения через портал госуслуг. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными специальностями являются информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование. Аналитики Яндекса изучили запросы пользователей Калиси AI об окрошке. Выяснилось, что самой популярной основой для традиционного холодного супа оказался квас. В топ-5 также вошли кефир, минералка, вода и айран. Кроме того, россияне интересуются и свойствами блюда. В частности, они спрашивают у искусственного интеллекта, можно ли похудеть с помощью окрошки на кефире. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Юлия Савичева о, пожалуй, самом мучительном железнодорожном маршруте Москва-Владивосток. Всем быстрейшей и комфортнейшей дороги желаю я. Меня зовут Андрей Фролов. Буду этим утром продолжать вас радовать лучшими хитами в эфире «Радио Дача». И про комфорт дороги это, конечно же, касается особенно тех людей, которые возвращаются из отпуска. Ведь именно этот путь обычно нейтрализует все накопленные на отдыхе силы. Ну а я буду восполнять их благодаря нашему плейлисту. Через пару минут услышим Леонида Агутина, проект «Интонация» и «Юта».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Коротенький отпуск в будни можно легко организовать с помощью нашего эфира с 12 до 13.00 по московскому. На радио «Удача» стартует программа «Удачный час». Целых 60 минут будем общаться в прямом эфире. Присоединяйтесь и немного перезагрузитесь. Отвлекитесь от деловых вопросов и ежедневных задач. Отправлять свои письма можно с помощью группы ВКонтакте и мессенджера «Макс». Соответствующий пост в ВК уже опубликован. Пишите в комментариях. Ну а звонить и заказывать песни можно по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Любовник, который сообщает обо всех своих планах, что, где, как будет целовать и кем становиться. Николай Басков прямо сейчас в эфире «Радиодача» и с песней «Я буду руки твои целовать». Ну, на самом деле, в сердечных делах главное взаимность и понимание друг друга. Этого вам и желаю, друзья, а также, естественно, наладить коммуникацию с коллегами непременно. Это помогает в любом труде. Ну, а мы на «Радио Дача» продолжим радовать вас самыми хитовыми композициями от ваших любимых исполнителей.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире «Радио Дача».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама.
0: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья, звоню вам с поселка Арсеньево, Тульской области. Хочу передать привет своему близкому другу Григорию Манохину и пожелать ему отличного дня, хорошего настроения и заказать для него песню Григория Лепса «Я тебя не люблю». Все, спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил детский оздоровительный лагерь «Левково» в Пушкинском городском округе, где отдыхают дети участников специальной военной операции. Глава региона проверил организацию досуга, проводимые мастер-классы и активности, пообщался с вожатыми, родителями и воспитанниками данного учреждения. Он, в частности, подчеркнул, что подмосковные власти стараются дать заботу и внимание, которое так необходимо семьям наших участников СВО. Это и детский отдых, и выплаты, и социальные льготы, и бесплатные кружки или питание в школах. Добавлю, этим летом на территории Московской области работают 130 загородных лагерей и более 1000 площадок дневного пребывания. За 3 месяца в регионе отдохнут 488 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. В Москве с начала текущего года привели в порядок более 1400 дворовых территорий. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работы на запланированных объектах проходят во всех административных округах. В рамках проектов специалисты обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а также проводят озеленение. Кроме того, рабочие устанавливают современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, меняют или оборудуют новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства размещают качели и беседки. Назван самый дождливый день в столичном регионе на этой неделе. Им станет четверг, сообщили в гидрометцентре. Там же добавили, что самым холодным днем будет среда. Завтра столбики термометров поднимутся всего до 20 градусов выше нуля. Синоптики добавили, к выходным погода начнет улучшаться и температура вновь пойдет вверх. Добавлю, сегодня в Москве и области до плюс 27 возможен кратковременный дождь. Это все новости к данной минуте.
0: На радио «Дача» удачный час.
2: Стартует то самое время, когда наш студийный телефон нагревается от ваших звонков до красноты. И, кстати говоря, щеки некоторых особо застенчивых слушателей тоже. Тех, кому в прямом эфире были отправлены, например, любовные послания. В течение часа буду принимать все ваши письма с любым содержанием, но напомню, что зачитываются только традиционно самые интересные, искренние и подробные. Куда писать? Во-первых, в официальную группу ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене имеется уже специальный пост. А также в мессенджере «Макс». Ну, давайте начнем. Например, вот Индира из поселка Володарский пишет, что июль заканчивается, но он для них самый незабываемый, потому что внуку Мирону исполнилось 8 лет, а также 90 лет бабуле и 50 брату. Привет всем коллегам своим Индира шлет, в частности, Светику и Леночке, а также говорит, что любимый сыночек приехал в отпуск, завтра будут провожать на службу. Спасибо передает всему коллективу радио «Дача», желает процветания и так далее. Очень приятно, не буду скрывать. Что ж, пока на этом все. Движемся дальше. Обязательно пишите в группе ВКонтакте, в мессенджере «Макс». И звоните, заказывайте любимые песни по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Уваров Даниил. Я из города Губкин. Хочу передать привет семье Веременко из Старого Оскола. И заказать для них какую-нибудь летнюю песню. Спасибо большое, Радио Дача. Я вас люблю.

продолжаем делиться вашими сообщениями в прямом эфире здесь на радио «Дача» до конца текущей 60-минутки. Итак, давайте посмотрим, что нам уже успели написать. Виктория шлет привет своим замечательным родителям Николаю Семеновичу и Любови Александровне в город Великий Новгород. Они вместе уже 57 лет. Мы, естественно, присоединяемся к поздравлениям. Долгих лет жизни, здоровья желает Виктория. И спасибо им за все. Мы их очень любим. Далее Илья пишет, что он снова с нами, наш самый преданный слушатель из поселка в Псковской области под названием Дедовичи. Я вас обожаю, слушаю с удовольствием и, конечно же, желаю вам хорошего дня. Ну вот и нам тоже досталось. Приятно, не буду скрывать. Мария Порошина привет всему городу Владимиру шлет, особенно семьям Порошиных и Руниных. Также отдельно мамочке Нине, ей здоровье желает. Видимо, оно необходимо. Поправляйтесь обязательно. Мы тоже вам шлем лучи добра и энергии непременно. Ну и, конечно, напомню наши координаты. Можно писать свои сообщения для родных, коллег и близких в группе ВКонтакте, Радио Дача и в мессенджере Макс. А также звоните и заказывайте любимые песни по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из города Серпухова. Хочу передать для своей дочки песню в исполнении группы «Стенокардия» «Верные друзья». Чтобы ее по жизни окружали только верные друзья. Спасибо, Радио «Дача». Хорошего вам дня.

0: Почти час — это время для вас в нашем эфире, дорогие друзья. Общаемся целых 60 минут, передаем друг другу актуальные приветы, поздравления, любые письма. Пишите в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс», а также звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Зачитываю все самое интересное. Юлия, например, поздравляет свою свекровь Эйтейнер Надежду с днем рождения. Сегодня замечательный день, пишет она. Я с вами, пожалуй, соглашусь. За окошком пока приятная погода, но синоптики поговаривают, что все может испортиться. Так что скорее отмечайте на свежем воздухе и при необходимости заходите под крышу. 68 сегодня Надежде. Мамочка, я тебя люблю, пишет Юля. С днем рождения тебя, родная. Долгих лет и здоровья. Далее Галина поздравляет уже свою маму, тоже с днем рождения. Я тебя люблю, пишет. Село Волгай присоединяется целиком и полностью. Тамара передает привет в город Сокол своему Вячеславу Савинскому. Он только ваш. Мы не претендуем ни в коем случае. Мой родной, я тебя люблю, пишет Тамара. Очень скоро продолжим, друзья. Напомню еще разок. Координаты группы ВКонтакте, «Радио Дача». Там опубликован специальный пост. Пишите в комментариях, пишите в мессенджере «Макс» и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер». Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Геннадий. Я хочу поздравить от всего коллектива Кулакова Диму с выходом на работу. Дима, мы все тебя уважаем, желаем успехов, чтобы у тебя все получалось в жизни. И поставить песню в исполнении группы «Секрет». Спасибо, «Радиодача». Алиса.

Движемся дальше. Удачный час продолжается до финала текущей 60 минутки. Общаемся в прямом эфире вашей любимой радиостанции. Пишите нам в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте «Радио Дача». Под специальным постом прямо на стене в комментариях можете оставлять письма для всех своих знакомых, родных и друзей. Нина передает привет абсолютно всем слушателям, а особенно Рыбновой Наталье. Желает отличного дня. Все перечисленные люди находятся в городе Жуковский, и ему от всего коллектива радиодачи мы тоже шлем салют. Анюта пишет, что шлет привет в Волгоград Иринке и Платону. Я вас обожаю. Всем отличного настроения. Спасибо, радиодача. Благодарим и вас тоже, Анютка. Елена Александровна, уже более серьезный человек, нам отправил следующее послание. Шлет привет супругу Лилюшенко Евгению и нашему красавчику Аресу. Кто бы это ни был, красавчик тебе, привет. Мы продолжим радовать вас личными сообщениями любого формата. Пишите в группе ВКонтакте «Радиодача» в мессенджере Макс и звоните, заказывайте любимые песни по номеру в Москве 8495 995 25.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Ирина Ушакова. Я из города Вологды. Я хочу пожелать любви, счастья и здоровья моему любимому мужу. Подарить ему песню «Любовь выбрала нас».

0: точный час.
1: Продолжаем общение в прямом эфире здесь, на радио «Дача». Жду ваших приветов, поздравлений, особенно теплых, искренних и личных. Именно такие стараемся отбирать и отсылать прямо к вам в динамике. Мама Антонина поздравляет своего сыночка Антона Золотарева с днем рождения. Желает, чтобы у него все получалось. Было бы интересно узнать, что должно получиться у Антона. Ему, наверное, тоже любопытно. Пусть сбывается не только большие мечты, но и маленькие желания. Знай, я всегда рядом. Вот это особенно приятно, когда близкие оказывают поддержку. Анастасия Никифорова пишет: «Здравствуйте, радиодача». Привет, привет, Анастасия. Передает она привет пересветовцам, особенно тем, кто сейчас на дачах. Это, видимо, какое-то сообщество целое у ребят. Далее Екатерина отправляет салют повару Юлечке и всему коллективу ресторана «Про ланч» на Озерковской набережной. Отдыхаем на природе под шикарную музыку «Радио Дача» и думаем о вас. Мы о вас тоже, друзья. Поэтому пишите нам в группе ВКонтакте. На стене есть специальный пост. Комментарии открыты. Также присылайте свои письма в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. Заказывайте любимые песни. 8495-995-2555.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я из Твери, меня зовут Ирина. Мы сегодня на даче отмечаем день рождения моей любимой подруги Смирновой Любовь Николаевны, которая по жизни стала мне сестрой. Хочется пожелать ей много счастливых моментов, много здоровья, любви и счастья. И поставьте для нее хорошую песню. Спасибо, радиодача.
3: С днем рождения!

Продолжаем отправлять в прямой эфир ваши приветы и поздравления с помощью группы ВКонтакте, радиодача и мессенджера Макс. Привет отправляется любимому супругу Смирнову Вячеславу. Он сейчас на набережной Москвы прогуливается, а я еду к своим. И потом исправляется Танюша, пишет к нашим любимым деткам в Республику Мордовия. Всей Мордовии привет. И, конечно, не забывайте, что они общие, ваши дети, Тань. И еще одна Татьяна шлет привет в Самару, персонально Ксюше и Яне. Желает, чтобы рабочий день скорее закончился. Это, я думаю, хотят не только Ксюша и Яна. Следом Ермакова Ксения отправляет привет всему городу Чехов и своим землякам. У нас была тяжелая ночка. Почему? Ксения, к сожалению, не объясняет. Но мы со всем справимся. Главное не унывать и верить в лучшее. Мы тоже в вас верим, Ксения. И продолжаем удачный час до конца 60 минут. Принимаем ваши приветы, поздравления, любые послания в группе ВКонтакте «Радиодача», в мессенджере «Макс» и по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Александра. Звоню из Брянска. Хочу передать привет своей сестре Аленушке, Валерии.

0: Точный час.
1: Быстренько зачитываю еще порцию ваших посланий из группы ВКонтакте. Привет Володину Максиму и Романову Александру от Наташки. Еще от Натальи отдельный привет Романовой и Светлане. Пусть выздоравливает. Мы тоже этого желаем. Дальше привет для тети Елены Агафоновой. С пожеланием хорошего настроения отправил неизвестный. Друзья, не забывайте подписываться. И Даша передает привет коллеге Жене. Мы каждый рабочий день слушаем радио «Дача». Спасибо вам за хорошие песни. Они непременно продолжатся, так же, как и ваши сообщения. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин,

0: Vodka.world. Категория 12+. Удачный час.
1: Добрый вечер, дорогое, любимое радиодача. Звоню из Сыктывкара, зовут меня Александр. Я от всей души хочу поздравить свою любимую тещу с днем рождения, а тещу зовут Надежда. Пожелать ей всего самого-самого наилучшего. Пусть за тебя прозвучит песня, вспомни Надежды Кадышевой, течет ручей. Спасибо, дорогое радио.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Состоялись телефонные переговоры президентов России и Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и Ильхам Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, отметив активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств двух стран. Кроме того, главы государств обсудили международную повестку. В России в будущем году проиндексируют более 40 видов выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, их повысят с 1 февраля с учетом фактического уровня инфляции за 2026, предположительно на 5,2%. В частности, будут увеличены мат-капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей, пособия семьям призывников и ежемесячные выплаты льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Между тем, с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличится и привязанные к нему пособия. Речь идет о выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов. В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики энтеровирусных инфекций. Основными являются ограничение контакта с заболевшими, соблюдение правил личной гигиены, купание в открытых водоемах только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей и бутылок с питьевой водой. Кроме того, граждан призвали избегать покупки еды в несанкционированных местах. Добавлю, до 7 августа работает Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: новых хитов от ваших любимых артистов. Ну и, естественно, не забуду про музыкальную заявку в удачном моменте. Помните, традиционно в финале каждого часа мы принимаем ваши приветы, поздравления для родных, близких и ставим что-то из нашего репертуара. Ну а ближайшие музыкальные планы таковы. Услышим очень скоро Five Star Family, Нэнси и Наталью Гордиенко.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 5 минут в текстах отечественных исполнителей. Согласитесь, какой-то сакральный и часто упоминаемый временной промежуток. А для тех, кто является совой по своему хронотипу, 5 минуточек — это еще и любимый хронометраж для откладывания будильника. Уже обеденное время, все должны были проснуться. Хорошего дня желаю вам и, как всегда, буду поддерживать бодрость только лучшими песнями от ваших любимых отечественных исполнителей. В ближайшее время услышим Викторию Дайнеко, Александра Барыкина и Юлиану Караулову.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: небо и море – вот самый частый сравнительный ряд для голубоглазой пассии в песнях русскоязычных артистов. И это не стало исключением. Вика Дайнеко с песней «Лейла» прямо сейчас на радио «Дача». Я, Андрей Фролов, желаю вам не в глазах видеть море и солнце вместе с небом, а вживую скорее отправиться в отпуск и отдохнуть. Мой вторник рабочий подошел к концу. Вам того же желаю. Прощаюсь и оставляю вас с Марией Федоровой. Она уже скоро продолжит эфир.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: 6+.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из поселок Крепинский, Волгоград. Передаю привет своей любимой маме, тете Наде, и своим сестрам и братьям. Спасибо, что у меня есть они. И хочу заказать песню «Руки вверх». Он тебя целует, говорит, что любит.

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября будущего года все квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут направлять россиянам в личные кабинеты госуслуг, если пользователи не откажутся от такого способа доставки. При этом отдельным категориям лиц сохраняется доставка бумажных квитанций, перечень которых определен законом. В документе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. Доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники активизировались в сегменте онлайн-продаж товаров для сада и дачи. По его данным, мошенники создают поддельные сайты, интернет-магазины, предлагающие садовую мебель по привлекательным ценам. Схема обмана строится на требовании полной или частичной предоплаты, якобы для бронирования товара или оплаты доставки. После получения денег продавец прекращает выход на связь, а товар не отгружается. Эксперт рекомендует не переводить предоплату на банковские карты частных лиц, даже если продавец предоставляет фото паспорта или иные гарантии. В качестве безопасной альтернативы он советует использовать платформы системы защищенных сделок или оплату при получении. В Москве начался ремонт Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. Замэра Петр Бирюков отметил, что решение о ремонте принято по результатам планового обследования сооружения. Работы организованы в два этапа и ведутся одновременно с обеих сторон тоннеля. Полного перекрытия движения не предусмотрено. Полосы будут перекрывать поэтапно, сохраняя проезд в обоих направлениях. Температура воздуха в столице в ближайшие часы может подняться до 31 градуса. По прогнозу синоптика, во второй половине дня погода изменится. С запада приближается холодный атмосферный фронт, который принесет на юго-запад Подмосковья грозовые ливни. Вечером в столице возможно выпадение от 2 до 7 миллиметров осадков. Между тем, первые выходные августа, 1-2 числа ожидаются теплыми. Температура воздуха может прогреться до 28 градусов. Этот выпуск завершен. Мистер Крадомедляк прозвучит сразу после выпуска.
0: Сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Гарина на радиодаче. Тем не менее, она, так же, как многие из нас, обожает чипсы, гамбургеры, картошку фри с сырным соусом, но при этом остается просто обворожительной. И вот эта потрясающая обворожительная артистка придет в этом году поздравить радиодачу с 20-летием. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Очень ждем Полину Гагарину, а также ее звездных коллег Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Юлиану Крау, Олову еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Музыка без ограничений на радиодаче. Вот-вот насладимся хитами группы «Блестящие», Хабиба и Димы Билана. Оставайтесь с нами.

Семенович и Алексея Петрухина. Я лично с разбегу забегу в море, чтобы море раскачалось, и лето, и все люди, лежащие на берегу. В общем, шикарной солнечной погоды желаю вам на улице и в душе. Продолжим в чудесный летний вторник в компании «Радио Дача». И с удовольствием в ближайшие минуты будем наслаждаться замечательными песнями группы «Улицы», группы «Божья коровка» и «Алла Рид» на «Радио Дача». Всем привет!

0: незнакомых местах и не заплывать за буйки. Вот тогда ваше лето будет прекрасное и безоблачное в хорошем смысле этого слова. Далее отличные солнечные хиты ожидаются на радиодаче. Послушаем Артура Пирожкова и Татьяну Овсиенко с Виктором Салтыковым в дуэте. И после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Приятного вторника вам!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам из города Сарова, Лена. Я бы хотел для своей Марии Николаевны Паршиной, чтобы вы поставили песню Кадышевой и пожелать ей, чтобы у нее было здоровье сибирское, чтобы всегда она была веселой и всегда была на позитиве. Спасибо большое. Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиоудачи» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России зарегистрировали 10 новых жизненно необходимых препаратов отечественного производства. Ранее эти лекарства в нашей стране не выпускали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, запуск новых препаратов направлен на укрепление технологического суверенитета страны, снижение зависимости от импортных поставок и повышение доступности терапии для системы здравоохранения за счет более низкой цены. Новые лекарства предназначены для лечения онкологических заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и других патологий. Стало известно о новой схеме мошенников. Они создают групповые чаты в мессенджерах, выдавая себя за жителей одного подъезда или дома. Потенциальную жертву добавляют в такой чат, где остальные участники являются ботами, имитирующими активное обсуждение бытовых тем от коммунальных платежей до социальных выплат. В ходе переписки пользователи просят перейти по ссылке, получить код и отправить его в чат. После этого с человеком связывается уже другая группа мошенников, которые сообщают о взломе аккаунта на госуслугах и предлагают перевести деньги на так называемый безопасный счет для защиты средств. Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды подтверждения в незнакомых чатах. Кроме того, злоумышленники намеренно оставляют карты в банкоматах, а затем обвиняют случайных прохожих в краже и требуют решить вопросы на месте деньгами. Граждан призывают не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и сразу обращаться в банк или полицию. Команда «Радиоудача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады Филипп Киркоров, Мария Зайцева, Султан Лагучев, Чепик, группа «Комбинации» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее прозвучит песня «Пролетая над нами» в исполнении Дениса Майданова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

Еще одну душевную музыкальную заявку обязуемся исполнить на радио «Дача» в финале этого часа в рубрике «Удачный момент». Звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте приветы, поздравления и заказывайте любимые песни. Перед тем, как исполним заявку, с удовольствием послушаем на радио «Дача» Свету, Ольгу Зарубину и Сергея Ростова.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: внутреннего решения выйти из привычного круга. О, как звучит. Так что мыслительный процесс и желание – это уже начало пути, друзья. Движемся далее в компании «Радиодача». В скором времени исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем сопрано турецкого. Всем добрейшего дня, приятного вторника. Остаемся вместе.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена Жукова из Москвы. Но сейчас нахожусь на даче. Хочу заказать песню Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Привет передаю своей дочке, которая находится в Москве на работе. Пусть она услышит эту песню и порадуется. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: И радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. С 1 августа на портале госуслуги запустят единый сервис получения льгот с помощью карты МИР, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис станет доступен в трех пилотных регионах – Ростовской, Тюменской областях, а также Республике Башкортостан. Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Его пользователям не нужно будет дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус, так как информация о доступных льготах автоматически потянется из государственных систем. Среди льгот – скидки в аптеках и магазинах при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Вскоре станут доступны льготы на проезд в пассажирском транспорте. Согласно опросу, данные которого приводит газета «РУ», 47% российских пар занимают средства на организацию свадебного торжества. Часть из них обращались за помощью к близким, а каждая шестая пара оформляла банковский кредит. Стоимость свадьбы для 36% респондентов составила от 300 до 500 тысяч рублей. Еще четверть опрошенных потратили около 1 миллиона рублей. При этом 37% участников исследования сообщили, что денежные подарки гостей покрыли до половины расходов. Полностью компенсировать бюджет с помощью конвертов от приглашенных удалось лишь 8% пар, и только 1% молодоженов получили на свадьбе больше, чем потратили. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радиодача». В программе яркая подборка летних клипов, а во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радиодача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час, а далее в нашем эфире прозвучит песня «Все для тебя» в исполнении Стаса Михайлова. Всем отличное продолжение вечера и настроения.
0: Прямо сейчас

люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Вне зависимости от времени, всегда хорошо там, где есть радиодача. И всегда исполняются музыкальные заявки в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». Ждем поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. И обещаем исполнить новое музыкальное пожелание уже в финале этого часа на радиодаче. А в ближайшие минуты будем наслаждаться шикарными хитами Александра Айвазова, Ольги Бузовой и Владислава Агафонова. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Если хочется танцевать, танцуйте, танцуйте в компании программы «Диско-дача». В эфир она вернется в пятницу в 8 вечера по московскому времени. Будем зажигательно, энергично двигаться в компании лучших отечественных хитов. А если хочется это делать прямо сейчас, заходите на сайт radiodacha.ru и слушайте наши дополнительные онлайн-каналы. Один из них — это как раз-таки «Диско-дача», онлайн-канал с лучшими танцевальными композициями. А рядышком имеется дополнительный онлайн-канал «Песня года». Там круглосуточно звучат главные шлягеры нашей страны. Вот так много музыки и в эфире в том числе. Совсем скоро ловите на «Радио Дача» замечательные композиции группы «Серебро» Юрия Антонова и Ярослава Сумишевского.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: рабочего дня совсем чуть-чуть времени остается, друзья, поэтому взбодритесь и последние, так сказать, часы, минуты проведите в приподнятом настроении, разумеется, в компании «Радио Дача», на котором самые любимые отечественные хиты. Уже скоро будем слушать группу «Золотое кольцо», группу «Любэ», и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент», кого-то поднимем настроение этим вечером во вторник. Всем хорошего вторника, да, друзья.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Z.World. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, душевное радио «Дача». Звонит вам Татьяна из города Верхний Уфалей, Челябинской области. У меня к вам просьба исполнить для меня песню в исполнении Екатерины Чепик «Пять минут назад». Желаю всем слушателям доброго вечера, здоровья. Спасибо огромное, радио «Дача».
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва помогла регионам обработать свыше 16 миллионов исследований с применением искусственного интеллекта в лучевой диагностике. В 2024 году по поручению президента Владимира Путина регионам был открыт доступ к платформе МОСМЕД-И, объединяющей сервисы компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Все алгоритмы прошли многоступенчатую проверку и подтвердили свою эффективность в московских клиниках. Технологии не заменяют врачей, а служат вспомогательным инструментом. Алгоритмы отмечают зоны возможных патологий, выполняют измерения и предоставляют дополнительную информацию. В московской версии системы искусственного интеллекта он способен одновременно выявлять до 14 патологий на одном снимке, что помогает диагностировать заболевания на ранних стадиях. Искусственный интеллект в этом году выявлял нарушения на ЕГЭ. Эффективность составила 66%, сообщили в Рособорнадзоре. Нейросеть отметила более 3000 подозрительных действий, свыше 2000 из которых подтвердили модератора. Ведомстве отметили, что искусственный интеллект использовали в 22 российских регионах. Программа анализировала видеопоток из 300 аудиторий, где проводились экзамены. Кроме того, более 140 тысяч камер обеспечивали бесперебойную трансляцию на портале «Смотри ЕГЭ». Ее продолжительность составляла свыше 7 миллионов часов. В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы и ливня. По данным синоптиков, непогода может продолжиться до 10 часов вечера. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Горожан призывают соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили. Для оперативного реагирования на возможные подтопления на улице города дежурят специалисты и спецтехника Мосводостока. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет «Лолита». Сразу после выпуска прозвучит песня на «Титанике». Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

Один из лучших хитов группы «Винтаж» на радио «Дача». Рома, Рома, Роман. Всем романам посвящается. А далее уже для всех слушателей будет отличная подборка замечательных композиций на радио «Дача». Послушаем Николая Баскова, Иванушек Интернешнл, Юлию Михальчик и Жасмин. А в пятницу, друзья, готовим для вас премьеру недели. В хит-параде «Горячая десятка» свою новинку представит Алсу. Композиция называется «Мотылек». Услышим в пятницу в хит-параде «Горячая десятка». В 7 вечера по московскому времени не пропустите. И приятного всем вечера сейчас.

0: скучать нельзя без Николая Баскова. А потому придет наш любимый натуральный блондин и поздравит радиодача с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На юбилейном фестивале удачные песни. И, разумеется, будут звездные коллеги-друзья Николая Баскова. Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Анна Семенович, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите в эфире «Радио Дача». Далее слушать будем группу «Чили», группу «Веселые ребята» и коллектив «Интонация». Все для вас в лучшем виде. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: них композиции. Спасибо группе Чили. Теперь вот этот хоп на Райна. Это главные позывные лета. Так будет, наверное, еще очень и очень долго. Очень приятная музыка ждет вас далее на радиодаче. Послушаем Максима Олейникова. И сразу же после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Удачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я вам звоню из города Брянска. Зовут меня Татьяна. Я хочу поздравить с днем рождения Тиндюк Валерия и пожелать ему семейного счастья, радости в жизни, удачи. Спасибо тебе за сына. Пусть исполняются все твои заветные мечты. Будь счастлив. А вам, радио «Дача», огромное спасибо, что несете людям радость. И песню заказываю Наталье Гордиенко. Пишу письмо моей души.
3: И сердце про

0: суточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: студии «Радиодача с новостями» Екатерина Родина. Здравствуйте. Число абортов в России за два года сократилось почти на 12%. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. На 17% снизилось число социальных сирот, на 25% количество детей, чьи родители были лишены или ограничены в родительских правах. В 18 регионах выросла рождаемость, увеличилось число многодетных и студенческих семей с детьми. В России зарегистрировали 10 новых жизненно необходимых препаратов отечественного производства. Ранее эти лекарства в нашей стране не выпускали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, запуск новых препаратов направлен на укрепление технологического суверенитета страны, снижение зависимости от импортных поставок и повышение доступности терапии для системы здравоохранения за счет более низкой цены. Новые лекарства предназначены для лечения онкологических заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и других патологий. Доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко сообщил, что злоумышленники активизировались в сегменте онлайн-продаж товаров для сада и дачи. По его данным, мошенники создают поддельные сайты и интернет-магазины, предлагающие садовую мебель по привлекательным ценам. Схема обмана строится на требовании полной или частичной предоплаты, якобы для бронирования товара или оплаты доставки. После получения денег продавец прекращает выходить на связь, а товар не отгружается. Эксперт рекомендует не переводить предоплату на банковские карты частных лиц, даже если продавец предоставляет фото паспорта или иные гарантии. Продажи рыболовных товаров в России выросли на 40% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости. В ряде городов спрос показал кратный рост. В Самаре продажи удочек и удилищ выросли в 4 раза, в Казани и в Челябинске в 3 раза. Аналитики связывают рост спроса с завершением нерестового запрета в нескольких регионах, что традиционно открывает сезон активной рыбалки. Этот выпуск завершен, а музыкальный час открывает Елена Ваенга.
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: компании «Радиодача». И не забывайте про нашу шикарную всероссийскую акцию «Лето с сюрпризом». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему же вы выбрали именно это фото для участия. Ну, такой, знаете, рассказ не в одно предложение, как-то побольше хотелось бы. А за самые интересные и необычные фотографии команда «Радиодача» будет дарить вам шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. А там уже 28 августа мы разыграем 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам!
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: девушку-то можно увидеть, как она выходит замуж. Поэтому меньше смотрите, больше действуйте. Это Калибри Мавик на радиодаче с композицией «Я теперь жених». Далее будем слушать Валерия Сюткина и Алену Свиридову и продолжим наслаждаться вечером в компании «Радиодача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: уже скоро и у слушателей радиодачи будет возможность подарить немного нежности своим близким благодаря рубрике «Удачный момент». Привет и поздравления мы принимаем на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните и не забудьте заказать песню, которая вам нравится, а мы ваше пожелание музыкальное выполним. Но перед этим послушаем на радиодаче классный хит в исполнении Артема Качера.
1: «Удачные объявления». Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть.

0: из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая и любимая Радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы поздравляем сердечно ветерана Аэрофлота, работника Шереметьево, инженера Демьянова Владимира Владимировича, который проживает в подмосковном городе Лобня. С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю вам здоровья, мира, добра, верных друзей, успехов в общественной работе на патриотическом поприще. Здоровья, еще раз здоровья. И хорошую песню «С днем рождения», пожалуйста, послушайте в исполнении ансамбля «Золотое кольцо». Искренне с вами. Спасибо.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве внедрят новый цифровой инструмент для более эффективного управления больницами. Теперь команды стационаров получат доступ к цифровым витринам данных. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Специалисты смогут самостоятельно анализировать информацию о госпитализациях, операциях, диагностике, назначениях по более чем 30 направлениям. Массивы данных постоянно обновляются. Чтобы сотрудники уверенно пользовались новым инструментом, запустили образовательный курс с искусственным интеллектом помощника. Кроме того, для аналитических команд стационаров стартовал конкурс, они смогут разработать собственные решения, лучшие из которых получат поддержку и в будущем будут масштабированы на весь город. Движение трамваев до станции МЦК Коптева по выходным дням восстановят с 1 августа, как сообщили в Дептрансит. Трамваи 23-29 и автобусы 72-427 снова будут следовать по своим маршрутам без изменений. При этом маршрут номер 30 по выходным все еще не работает, трамваи не ходят в Строгино. Вместо них пассажиры могут воспользоваться трамваем 31. Мошенники создают поддельные сайты и объявления для аренды жилья, покупки билетов и поиски подработки, чтобы выманивать деньги у студентов и школьников, пишут РИА Новости. Злоумышленники используют технологию искусственного интеллекта, чтобы сделать сообщения максимально правдоподобными и создают иллюзию срочности, чтобы человек не успел проверить информацию. Эксперты призывают не переходить по ссылкам от незнакомых аккаунтов, бронировать жилье и билеты только через официальные сервисы, не переводить деньги частным лицам и с осторожностью относиться к предложениям подработки с предоплатой. Помимо этого, использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-платежей, включить двухфакторную аутентификацию, никому не сообщать коды подтверждения из СМС. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час откроет группа «Рефлекс». Сразу после выпуска прозвучит песня «Падали звезды».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: любим, а вот с утра совершенно все наоборот. Поздравляю вас с окончанием рабочего дня. Вечер уже чудесный, летний в самом разгаре. И проводим мы его в уютной компании «Радиодача». Замечательными песнями продолжаем наслаждаться после вот этой композиции, которая называется «Седьмой этаж». Будем слушать Авраама Руссо и Юлию Савичеву. Это далеко не вся музыкальная подборка на предстоящий вечер. Оставайтесь с нами и сами все услышите. Всем большой привет передаю.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 5 минут.
1: Музыка первой свежести. Новинка на Радио Дача.
2: Привет всем слушателям Радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании Радио.

0: Первая на радиодаче Тони и Валерия с композицией «Пропущенные звонки». Еще больше свежих песен вы увидите на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, изучайте, будьте в курсе всех, недавно выпущенных треков, которые появляются у нас в эфире. Каждый день это происходит. Далее будем наслаждаться хитами, проверенными временем. На радиодаче в исполнении Игоря Корнелюка, «Жасмин» и Михаила Шафутинского. Приятного вечера всем.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИНН 774-387-5400.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: вашего видео «Шаг вперед, два назад» отправлюсь я домой по лужам, по столичным. Ну, я думаю, в крайнем случае можно где-нибудь лодку раздобыть. Всем приятного летнего вечера. Желаю, оставайтесь в компании «Радиодачи» и встречайте в эфире через 10 минут Ивана Никитина. Я же обещаю напоследок музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» исполнить и поставить классную песню Ольги Бузовой. И, собственно, пока. До завтра. С вами была Мария Федорова. Хорошего всем настроения.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-09.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я звоню в Саратовскую область Самарского района, село Истребовка. Меня зовут Наталья. Сегодня у моего брата юбилейный день рождения, Лазарев Сергей. Так получилось, что он совпал почти с днем морского флота, служил в морфлоте. Я хотела бы его поздравить от души и от всей нашей компании. Мы его очень сильно любим. И пусть для него прозвучит песня его тезки Лазарева Сергея. Спасибо, радио «Дача».

успеха на радио «Дача», чего мы только не ждали, друзья, но дождались замечательной погоды. И на московских улицах опять все гуляют, и никто никуда не спешит. Но да, учитывая капризное, дождливое лето, мы уже давно поняли, что нужно использовать солнечные дни по максимуму. Я бы даже так сказал, солнечные часы в Москве тоже нужно использовать по максимуму, потому что их не так уж и много. Всем говорю привет, в студии «Радио Дача» уже Иван Никитин. Говорю коллеге Марии Федоровой до встречи. Отпускаю и желаю отличного вечера. Давайте узнаем, что нам ждать завтра насчет погоды, а дальше снова музыка, музыка, музыка.

0: выпьем за любовь.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

Чепик на радио «Дача». Ой, даже ничего не говорите об июле. На этой неделе он, к сожалению, заканчивается. И пусть светлая грусть сменится чем-то хорошим. Вот, например, как вам такая праздничная новость. Близится долгожданное юбилейное шоу «Радио Дача», фестиваль

удачные песни. Многие легендарные хиты мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении со сцены. В этом году мы отмечаем 20 лет в эфире, праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве увидим Николая Баскова, Ольгу Зарубину, Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Группа «Градусы» на радио «Дача». Так, что это значит? Давайте-ка разбираться. Что значит «не для меня»? А для кого же еще? Конечно, для меня. Помните, как в новом фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Ну, относительно новом, конечно. Герой сказал: «А ты поговори со мной. Узнай меня поближе. Может, и понравлюсь». Человек-то хороший. В ближайшем будущем, друзья, хиты, которые нам точно с вами понравятся. Это будет Леонид Агутин, группа «Витинс». Ну и, конечно же, зажигательный хит «Не раскрою секрет», который заказали в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+. Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Николаевич. Хочу поздравить свою жену Людмилу с 50-летием. Пожелать счастья, удачи, всего самого-самого наилучшего. Оставаться такой же веселой, жизнерадостной. Ставлю для тебя песню «Семенович».

Елена Терлеева на радио «Дача». Бывает такое этим летом, чего греха таить, бывает. То греет солнце, то не греет. Иногда уже и не знаешь, как одеваться. Вот сегодня, например, весь день стояла жара. Просто невероятная жара. Пришел домой сразу в душ и, конечно же, на работу. Беспечно пошел во всем легком и летнем. А время-то уже вечер. Мало того, что солнце не греет, так еще и дождь пошел. Кофточка точно не помешала бы. Мне кажется, можно было и куртку тоже с собой брать. Пригодилось бы. Ладно, дождя. Далее послушаем хит певицы Света, а далее нас ждет дуэт Никиты и Марии Зайцева. Потрясающий трек. Очень-очень рекомендую послушать, если ее вдруг еще не слышали.

Нашим летним воспоминаниям о самых жарких месяцах году хит Дмитрия Маликова на радио «Дача». Но лето можно и продлить. Именно для этого в эфир возвращается долгожданная, ненаглядная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем буквально уже через месяц, друзья, две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Следите за всеми событиями вместе с нами, вдохновляйтесь и берите себе на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и именно вашу историю. Еще и призы обязательно подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: ансамбль «Пламя» на радиодаче. Почему-то мне сразу вспомнилась другая известная песня со словами «Опять от меня сбежала последняя электричка». Ситуация знакома, поэтому никому не пожелаю опоздать на нужный поезд, потому что следующие еще минут через 10, а то и через 30, и даже бывает через час. Знаю, друзья. В общем, все пропало, никуда уже не успеешь. Но безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Можно вызвать такси и вот там уже попросить включить любимое радиодача. А там певица Валерия, Настасья Самбурская. Совсем скоро, буквально через пару минут.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, город Улан-Удэ. Хочу передать привет любимому мужу Базарову Аюра Юровичу. Хочу сказать, что его очень сильно люблю. И хочу поставить песню «Таисии Павали».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

Так Диана на радио «Дача», только вперед и ни шагу назад. Как бы банально это ни звучало, но вот недавно прочитал еще одно подтверждение этих самых слов «движение вперед». Говорят, умный человек живет не прошлым, а настоящим и будущим. И всегда действует. Или, проще говоря, движется вперед. Вот и я уже подготовил разнообразный плейлист и спешу поделиться с вами. Впереди хиты группы «Корни», «Зайнаб Махаевой», группы «Браво» и «А-студио». Оставайтесь с нами. Это «Радио Дача», у микрофона Иван Никитин.

Группа «Студио» на радио «Дача» — это когда ты еще маленький, балуешься, резвишься, хулиганишь, а тебе папа или мама говорят: «Будешь плохо себя вести, и я тебя здесь оставлю». И за секунду перед глазами картина: «Как же я без тебя дальше?» Или «Без вас дальше?» Все, сразу же начинаешь хорошо себя вести, слушаться, по стойке

Смирно, в общем, как рукой снимает. Все это было раньше, хорошо, что сейчас никто так не может подействовать. Так, дальше, друзья, послушаем группу Нэнси, группу Нана и, конечно же, летний хит тоже будет. А вот какой, дождетесь и сами услышите.

0: Радиодача Маки действительно красивый, можете сами посмотреть сейчас в интернете. Гляжу, глаз не оторвать хочется вживую. Если, например, к розам и ромашкам мы уже давно привыкли и совершенно им не удивляемся, то яркая внешность Мака эффектна, конечно же, по-своему. Маки встречаются и красные, и белые, и даже черные, представляете? Я уже не говорю про все цвета радуги, которые тоже бывают у цветков Мака. Вот бы еще они стояли подольше, потому что расцветают они буквально за день и держатся всего лишь несколько дней. Конечно же, не под стать розам совсем. Возможно, поэтому и не так распространены. Далее послушаем группу «Лицей», группу «Республика», ну и, конечно же, рубрика «Удачный момент» по традиции в конце часа. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы из Брянской области, город Почеп. Хотим поздравить нашего любимого мужа и папу Коваленко Андрея с днем рождения. И пожелать ему всех земных благ. Мы его очень любим и гордимся им. Жена Анжелика и дочь София. Спасибо большое, огромное, Радио «Дача». Мы вас любим, мы рады, что вы сегодня.

группа Artic и Asti, Артем Качер. Великолепные дуэты, танцы, конечно, бывают разные, согласен, но хочется верить, никогда не грустные. По-моему, это вообще противоестественно, танцевать с грустным лицом. Вы когда-нибудь видели такое? Лично я нет. Например, даже сейчас, пока ждал окончания песни, я пританцовывал тут на стуле и подумал, надо бы еще больше танцевальных хитов дальше. Тогда и улыбка не заставит себя долго ждать. В общем, всем приятного вечера. У микрофона Иван Никитин. Вы слушаете «Радио Дача».

Наталья Подольская на радио «Дача». Уже давно всем известно, что купаются в счастье не те, кто много зарабатывают, а те, кто у кого есть время, чтобы провести его с друзьями и семьей. А еще спокойно на душе и нет ощущения, что ты как белка в колесе, которая ежедневно пытается догнать уходящий день. Друзья, всем желаю завершения задач на сегодня. По-моему, уже хватит. Расслабимся уже и выдохнем. Например, под хит Евгения Осина или Алый Рид. Выбирайте тот, который вам нравится больше.

0: Крит на радио «Дача». Бывает, проснешься утром и думаешь, настолько реальный сон, будто бы наяву. Например, сегодня я проснулся от того, что приснилось, будто бы меня будут коллеги и говорят, пора идти на работу. Что вы думаете? Проснулся сразу, моментально. Все было настолько реально, что будильник не пригодился. Кстати, кто собирается спать, желаю спокойных снов, а всех остальных ждет лучшая музыка «Радио «Дача». На этом у меня все. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, Радио «Дача». Меня зовут Наталья, я с города Ивантеевка. Хочу передать всем привет молодежи 90-х. Хочу передать привет своей подруге Юле Балашовой, чтобы она держала хвост пистолетом. И передать песенку группы «Рок Острова». Всем хорошего вечера. Спасибо. Самое лучшее радио «Дача».

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: читать. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.